Я не знаю, как ты грешно, мой васяд, там боюн, я сегул тали вашу ро, я не знаю.